легко, учти. Отнес мой собственный наследник из Варшава геройский билет.